отравную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что он создал. И вот хорошо, весьма, вечер, и было утро, день шестый.